постесняюсь, сказать не побоюсь. Орлиные высоты побил наш горный дух. Плывет под крыши мира, средь ледников Амира, синих высот.

Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не продешевить, чтобы продать хлеб подороже, чтобы им все уплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родили.